0: Wow, thank you.
1: 他唱到这首歌的时候，你很感动，对不对？
0: 对。
1: 小姑娘，小姑娘，你好漂亮！小姑娘，小姑娘，你的未来不可限量，加油，莫维蒂。
0: Thank you。
1: 好的，小姑娘，小姑娘，现在我们要看看你的分数能不能超过这个姑娘。到底哪个姑娘会到第一名的位置？我很好奇。准备好了吗？
0: 准备好了。
1: 好，接下来看看莫维蒂的分数能否超过塔提亚。塔提亚现在的得分是130分，全场最高分。莫维蒂能否超过他呢？
2: trong một cái đêm thi với cái chủ đề sôi động dynamic một nghệ sĩ nam phi hát tiếng trung quốc trên sân trên đất nước chủ nhà trung quốc thật sự là một điều vô cùng tuyệt vời
1: xin khán đại屏幕
3: wow 恭喜莫维蒂132分各位还不是最后的结果这还只是专业评审的打分但不管怎么样让我们恭喜莫维蒂现在暂列第一祝贺你好有请下一位时间继续交给苏醒
4: 好的接下来要登场的是来自俄罗斯的朋友博格丹欢迎
5: Wow you do look like a prince today Very handsome very shiny So你准备了什么样的一个动作舞蹈教给我们
6: Русский народный присядка
4: OK, no, 来吧展示吧、我这个人就不能接受别人挑战我这么大的动作我也可以来 Come on可以了可以了 That's enough好了啊也没有想过来主持这个节目会遭遇这么大的身体方面的考验啊那我们现在掌声有请博格丹准备好你的舞台请闪亮登场
6: потому что это эффектно необычно типа когда мужчина поет контртенор высокую женскую оперную парию и потом переходит резко на рок с расщеплением ну я давно хотел его сделать долго это все планировал
7: Я срываю пиджак, когда стою наверху.
8: Сенжон зайди, Шанжахо. И лям мяо.
6: Нет, типа серьезно, вы кажется, что легкое, ужасно сложно. Нелегкое. Я не слышу, чтобы кто-то такое делал в принципе, поэтому мне очень хотелось удивить зрителей и сделать такой номер.